0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

зеленая в розе, вокруг одни соски, вот только мать ее, ага. Считает меня отморозком, пальцем жал сосок звонка в подъездную известку. Мамаша спрятала ключи и за ремень отцовский. Соседи вызвали ментов, приехал ее батя.

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться в исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз, два, три. Продолжайте.

Хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. Такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст мое ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: это реклама.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Комета. Первое чеховское радио.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70.

0: на сайте www.elvisjarvi.ru.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП.

0: автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, я всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-60.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. Первое чеховское радио.

0: городе и районе 9:00.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Комета. Первая чеховская.

0: Новое Чеховское радио.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В будущем международные платежные системы Visa и MasterCard вполне могут возобновить деятельность в России, однако им придется серьезно побороться за свое место на рынке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Как отметил парламентарий, в случае возвращения компаниям будет непросто. Отечественная платежная инфраструктура активно развивается. Необходимо выдвигать требования, касающиеся гарантий бесперебойной работы на территории страны, а также размещения определенной суммы на депозите. Эти средства будут списаны в пользу граждан либо государства, если они вновь решат покинуть рынок. Напомним, Visa и MasterCard приостановили свою работу в Российской Федерации весной 2022 года. Тем не менее, карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжает функционировать внутри страны.
1: Деньги дороги, как память.
2: Индексация тарифов ЖКХ в октябре сама по себе не должна остановить замедление инфляции, однако внесет в нее разовый вклад. Об этом газете «РУ» заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, для семейного бюджета последствия будут заметнее, чем для общего индекса цен, поскольку отказаться от оплаты воды, отопления или электричества невозможно. Рост коммунальных расходов может сократить траты россиян на другие товары и услуги. После октябрьской индексации парламентарий посоветовал гражданам сравнить новую квитанцию с предыдущей и проверить, какие именно позиции подорожали.
1: Экономика должна быть экономной.
2: С приближением 1 сентября многие родители привычно бросаются скупать все необходимое для школы, но специалисты призывают не поддаваться всеобщему волнению и отложить часть покупок. Рюкзаки, сменную обувь, футболки, папки и мелочи, вроде ручек и тетрадей, спокойно можно приобрести ближе к концу месяца. Об этом газете «РУ» рассказал кандидат экономических наук Василий Кутин. Сам эксперт, который каждое лето готовит к учебе троих детей, советует не спешить и с покупкой цветных фломастеров, карандашей и альбомов, если от учителя еще не поступил точный перечень. Основной наплыв покупателей приходится на последние дни августа, и сразу после этого магазины начинают устраивать распродажи. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: больше, чем радио. Слушать и слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Дніпрі і районі 10.00.
1: Новості страны и мира. О главном.
2: Депутат Сергей Миронов предложил установить обязанность родителей выплачивать алименты детям до 23 лет при условии их очного обучения в колледжах или вузах. Соответствующий законопроект, который вносит на рассмотрение Нижней палаты парламента, цитирует РИА Новости. Законопроект вносит изменения в Семейный кодекс Российской Федерации в области установления обязанности уплаты алиментов детям на период их очного обучения. Уточняется, что в настоящее время законом установлена обязанность родителей содержать своих детей только до достижения ими возраста 18 лет. Исключением являются только нетрудоспособные несовершеннолетние. Желание отыграться после проигрыша, расходование запланированного бюджета на ставки, сокрытие игры от близких и оформление займов ради новых пари могут указывать на необходимость установить самозапрет на азартные игры, об этом пишет Газета.ру. Механизм заработает с 1 сентября 2026 года. Заявление можно будет подать через госуслуги или МФЦ. Минимальный срок ограничения составит 12 месяцев. Отменить его раньше не получится. Главный плюс механизма заключается в создании внешнего барьера в момент утраты внутреннего самоконтроля. Для семьи это означает снижение хронического стресса, сохранение имущества и предотвращение задолженности по микрозаймам. Самозапрет распространится на легальные букмекерские конторы и тотализаторы, казино и залы игровых автоматов. И в завершении выпуска британский актер Энтони Хопкинс выпустил свой первый полноценный музыкальный альбом. Об этом стало известно из публикации стриминг-сервисов. Артист, прославившийся благодаря роли Ганнибала Лектора в фильме «Молчание ягнят», представил свой релиз в возрасте 88 лет. Альбом получил название «Life is a Dream» и состоит из 12 оркестровых композиций, написанных Хопкинсом за последние 60 лет. «Музыка была моим первым желанием, моей мечтой. Я сочиняю музыку всю свою жизнь. Некоторые из этих произведений живут во мне десятилетиями, и я до сих пор к ним возвращаюсь», говорится в комментарии Хопкинса на сайте Decca Classics. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет, а в подростковом возрасте сочинял музыку для местных театральных постановок. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект.

0: Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо...

0: В ее суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В ее бедоебе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
5: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: вообще.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70.

0: на сайте www.elvisjarvi.ru.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: любимом городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В День знаний 1 сентября в 60 российских регионах будут действовать ограничения на продажу спиртных напитков. Об этом, ссылаясь на региональные законодательные акты, сообщает РИА Новости. Сейчас на всей территории России действует запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00 по местному времени. Ограничения на розничную продажу спиртного в определенные дни регионы устанавливают самостоятельно, принимая соответствующие законы или подзаконные акты. 1 сентября розничную продажу алкогольной продукции, за исключением заведения общественного питания, ограничили 60 регионов страны. Такие же ограничения действовали в ряде регионов в День молодежи и День защиты детей. Каждый второй опрошенный студент в России почти ничего не понимает в инвестициях, хотя хотел бы разобраться. Это следует из результатов опроса аналитического центра университета «Синергия». 8% сказали, что хорошо разбираются в акциях, облигациях и биржевых фондах. 21% респондентов в общих чертах знакомы с инвестиционными терминами, но не углубляются в тему. 29% вообще не интересуются этой сферой. Каждый 20-й опрошенный студент в России имеет брокерский счет и активы.

0: активно его использует. Еще 7% открыли счет, но почти не совершают сделок. Четверть опрошенных планирует завести брокерский счет в ближайшие годы, а 62% не рассматривают такую возможность в принципе. И в завершении выпуска кинокритик Сергей Сычев высказался о популярности криминальных сериалов, о полицейских, которые в последнее время часто появляются на отечественных стриминг-сервисах. По мнению эксперта, выбор студий падает на этот жанр из-за небольших затрат при производстве. При этом критик считает, детективные истории гарантированно зацепят зрителя. Платформы выбирают безопасный жанр, бюджеты на производство снижаются, истории становятся более локальными. Криминальные сериалы получают больше внимания, отметил Сычев. Интерес аудитории к сериалам о полицейских в первом полугодии 2026 года вырос на 210% по сравнению с тем же периодом 2025 года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Рабочий полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
1: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Это телефон для ваших заявок, приветов и пожеланий, которые вы можете прислать посредством СМС либо мессенджера «Макс». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Лопасня» в портале, соответственно, «Макс», а также в ВК. И читайте полезную информацию, которая происходит в нашем районе, а также в мире. В общем, вся полезная информация в газете «Лопасня», которая выходит в интернете. Итак, начинаем наш концерт бесплатных приветов и пожеланий. Я сегодня с вами до 14.00 и буду также в программе «Вечерний Чехов». Так что сегодня будем развлекаться вместе и будем делать эфир вместе. Мне это очень нравится, когда вы со мной присылаете заявки, приветы, пожелания, и время идет гораздо быстрее и интереснее. Итак, Лаура Бранниган с композицией «Самообладание», дальше реклама, и после чего будет много-много разной музыки, в том числе и от ваших, соответственно, пожеланий, заявок и приветов.
0: Рабочий полдень на Комете.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Комета. Первая чеховская.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Я перехожу к наиболее приятной части нашей передачи, вашим заявкам. Татьяна пишет: здравствуйте, хочу передать привет моей сотруднице Ирине Петровне. Она была долго на больничном, теперь в отпуске. Надеюсь, после него она выйдет на работу. Поставьте для нее, пожалуйста, позитивную песню в исполнении Люси Чеботиной. Заранее спасибо. Всем привет от стоматологии. Но я вот точно знаю, что одной стоматологии, где вторая школа, Дом творчества, там она, соответственно, комета-радиостанция играет. Я сам там слышал. А вот где еще... Я не знаю, где еще, по какой стоматологии нашу радиостанцию тоже включают. Но вообще, на самом деле, полезно включать приемники там, где можно, соответственно, послать свою заявку, потому что таких передач по заявкам немного. Вот, поэтому, Ирине Петровне, выздоровления и хорошего, так сказать, отпуска и выход на работу, естественно, всегда это приятная такая часть, когда ты снова встречаешься со своими любимыми, дорогими коллегами. Вот. Ну, а Люсьен Чеботина, готовься, сейчас будешь петь. Поэтому для вас, Ирина Петровна, Люся Чеботина. И большой привет с радио «Комета». И Татьяне большое спасибо.
0: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается, но раз уж у нас Люся Чеботина попала, так сказать, в наш радар нашей программы, да, вот певица Люси Чеботина ответила на претензии пользователей сети, обвинивших в ее выборе слишком откровенных сценических нарядов. Но певица отвергла обвинение в демонстрации голого тела. По ее словам, она придерживается рамок приличия при выборе гардероба и выступлений. Она задала вопрос. У меня много голого тела? Нет, я всегда в рамках приличия. Ну, не знаю, посмотрел. Голое тело есть, поэтому не надо врать. Я думаю, что вот это, знаете, вот как вот в сказке. Как в сказке, помните вот это вот?
3: Свет мой зеркальце, скажи. Да всю правду доложу. Я ль на свете?

0: Ну, что я хочу сказать. В молодости все красивые. Все красивые, все, так сказать, румяные и белые. В общем, все красивые. Ну, какие они должны быть еще в молодости, вот все эти наши эстрадные звезды, да? Но я хочу сказать, что есть певица, которая не показывает своего голого тела. Вот. Я, во всяком случае, такого еще не видел, да, вот сколько живу, да. Но эта певица, уверяю вас, по популярности может сравниться, я не знаю, только с Мадонной. Потому что ее популярность в нашей стране всегда, я уже говорил неоднократно, но это подтверждает цена пластинок. Опять же, аншлаги на концертах. Востребовательность в гонорарах, да. Поэтому, если эта певица пригласить, скажем так, да, денег она попросит, да. Но на самом деле, как бы, да, это стоит того, потому что певица сделала карьеру феноменальную, да, поэтому я думаю, что всех она вот этих молодых переживет еще в будущем, поэтому дай бог всем стараться так же, как и как эта певица, да, речь идет о певице Сиси Кейдж. Ну, короче, я сейчас ее поставлю, да, она, соответственно, на поддержке будет Таня Овсиенко. Таня Овсиенко наша, как сказать, для укрепления, так сказать, вот этого старого тыла, который был еще в 80-х годах, поэтому эти девушки остаются молодыми и по сей день. Поэтому, уважаемые артистки, которые сейчас на эстраде, придерживайтесь вот, вот этих вот, как говорится, звезд, да, и будет вам счастье. Поэтому это мой чисто дельный совет, такой профессиональный, рабочий. Поэтому популярность, она добивается не демонстрации голого тела и т.д. и т.п. Ну, вот, вот пишут, что вот Анастасия Волочкова типа съездила там на Мальдивы где-то в бане, понимаешь ли. Ну, Анастасия Волочкова свое дело сделала, как говорится, в Большом театре она сделала карьеру, поэтому ей можно уже, как говорится, отдыхать и развлекаться. Ну, а если уж вы на работе, как говорится, да, то уже старайтесь держаться каких-то профессиональных норм и правил. Поэтому меньше голого тела, побольше голоса. Итак, Сиси Кейдж, Татьяна Овсиенко прямо сейчас.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Здравствуйте, я Татьяна Овсиенко, здоровский город Чехов. И всем вам желаю счастья, удачи, любви и пусть сбываются все ваши мечты.

0: реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Рабочий день. Полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
4: Программа «Рабочий полдень» плавно отбивает первый час. Между тем, сегодня 26 августа. Я прям разворачиваюсь и смотрю на календарь с тихим ужасом, потому что лето заканчивается, начинается 1 сентября. Вот. Все уже говорят про цифровой рубль, но, в общем, как бы читать, еще раз читать про этот цифровой рубль. Вот. Поэтому надо разбираться. Это уже чисто финансы и экономика. Итак, мы продолжаем наш концерт бесплатных заявок, ваших приветов и пожеланий. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Я передаю сейчас микрофон британской певицы Грейс и Полу Окинфольду, которые сейчас, так сказать, для нас сыграют и споют. Поэтому всем хорошего настроения и до встречи в следующем часе.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В День знаний 1 сентября в 60 российских регионах будут действовать ограничения на продажу спиртных напитков. Об этом, ссылаясь на региональные законодательные акты, сообщает РИА Новости. Сейчас на всей территории России действует запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 8:00 по местному времени. Ограничения на розничную продажу спиртного в определенные дни регионы устанавливают самостоятельно, принимая соответствующие законы или подзаконные акты. 1 сентября розничную продажу алкогольной продукции, за исключением заведения общественного питания, ограничили 60 регионов страны. Такие же ограничения действовали в ряде регионов в День молодежи и День защиты детей. Каждый второй опрошенный студент в России почти ничего не понимает в инвестициях, хотя хотел бы разобраться. Это следует из результатов опроса аналитического центра университета «Синергия». 8% сказали, что хорошо разбираются в акциях, облигациях и биржевых фондах. 21% респондентов в общих чертах знакомы с инвестиционными терминами, но не углубляются в тему. 29% вообще не интересуются этой сферой. Каждый 20-й опрошенный студент в России имеет брокерский счет и активно его использует. Еще 7% открыли счет, но почти не совершают сделок. Четверть опрошенных планирует завести брокерский счет в ближайшие годы, а 62% не рассматривают такую возможность в принципе. И в завершении выпуска кинокритик Сергей Сычев высказался о популярности криминальных сериалов о полицейских, которые в последнее время часто появляются на отечественных стриминг-сервисах. По мнению эксперта, выбор студий падает на этот жанр из-за небольших затрат при производстве. При этом критик считает, детективные истории гарантированно зацепят зрителя. Платформы выбирают безопасный жанр, бюджеты на производство снижаются, истории становятся более локальными. Криминальные сериалы получают больше внимания, отметил Сычев. Интерес аудитории к сериалам о полицейских в первом полугодии 2026 года вырос на

0: 210% по сравнению с тем же периодом 2025 года. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст сбоя ограничения 16+.
3: Там, где ты. Там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Между тем, программа «Рабочий полдень» плавно перешла в следующий час, 13:10 на часах, и я открываю первое сообщение. Здесь пишут, что организаторы концертов Кэнни Уэста могут заработать 4 миллиарда рублей на продаже билетов. Но что хочу сказать. Выступление американского рэпера запланировано на 10-11 октября в Санкт-Петербурге на «Газпром-арене». И я думаю, что все там будет. Все там будет, да? Отель 4 сезона. Один из самых люксовых отелей. Говорят, что там все уже тоже распродано. Забронировали весь отель. Но Кэнни Уэст, он вообще может забронировать, так сказать, весь этаж, что он обычно и делает, да? Поэтому вот посчитайте, сколько там, естественно, люксовые номера стоят 613 тысяч рублей в сутки, но они там будут, ну, пару дней, да, ну, вот и учитывая, что там вся эта команда живет, да, и вот весь этаж, сколько номеров, я не знаю, да, но тем не менее, отель, да, дорогой, вот, поэтому концерт, я думаю, пройдет, поэтому, тем более здесь два концерта пишут. 10 и 11 октября. Ну, я вот буду смотреть и читать, что там будут по поводу этого писать. А пока перейдем к музыке группы Viagra, композиция «Люболь». Дальше, если у кого-то есть желание заказать, как Татьяна, свои заявки, привет и пожелания, или передать привет кому-нибудь, то это... Пожалуйста, до 14:00 я с вами. Также буду сегодня вечером в программе «Вечерний Чехов». Будем читать ваши заявки, смотреть какие-нибудь новости приятные, вот, для глаза и для души. И слушать хорошую музыку. Ну, а пока «Виагра» и «Дарья реклама», после чего, ну, «Дуа Липа», я думаю, споет, возможно, и много-много разной музыки. Вот, поэтому присылайте ваши заявки, привет и пожелания по телефону 8-916-244-2044. Ну, а с примерно 40 минут.
1: Рабочий полдень на коне.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное время.
1: 12 сентября. В 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов.

0: Улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в Шарк.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Первое чеховское радио.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания сегодня в программу «Рабочий полдень», программу «Вечерний Чехов». Надеюсь, может быть, романтика сегодня еще подъедет. Вот будем следить, как у нас состояние здоровья у Ивана. Узнаю. Вот. Но это после 6 вечера. Соответственно, сегодня я пока с вами до 14.00, потом уйду на обед, конечно же, да. Вот. А сейчас я опять окунулся в свежие новости, да, и фестиваль «Новая волна». Фестиваль «Новая волна» был. Валерий Леонтьев проживает в Америке, да, но этот исполнитель не забыл про «Новую волну» и прискакал сюда, естественно, на своем дельтаплане. Вот, символичном. Поэтому он был на «Новой волне», исполнил, конечно же, композиции. Тут пишут про один билет, «Ночной звонок», пишут, 9 хризантем, разноцветные ярмарки, да, и даже дуэт «Сесиль», композиции «Верди Саш». Вот, ну, что могу сказать, ему 77 лет, да, и он очень доволен своей жизнью, доволен то, что он приехал сюда, выступил, естественно, про него не забыли, но у Леонтьева всегда все ярко, на самом деле, да, что тут говорить, я его сам раз в жизни видел, поэтому и могу сказать, что там, да, там все, как говорится, сияет и зияет, и все движется, поэтому... Там, конечно же, все пока нормально. Человек в тонусе, да, поэтому я думаю, что стоит какую-нибудь композицию послушать. «Затмение солнца» я вот тут поставлю со своего любимого альбома «Вернисаж». Пишут также о том, что Анжелика Варум тоже между, так сказать, Америкой и Россией проживает, да, у нее там дочь в Америке живет, поэтому она к ней и катается. Вот, поэтому... Соответственно, вот пишут о том, что Раймонд Паулс вроде как в Казани был на этом фестивале, да, 90 лет ему исполнилось, и естественно,

0: был вечер, посвящен, так сказать, Раймонду Палсу. Поэтому, ну, классный композитор, чего говорить. Вот поэтому и альбом хороший у Леонтьева вместе с Раймондом Палсом. Мне он почему-то больше всех нравится. Вот. И Раймонд Палс пишет, дал разрешение на исполнение своих песен и отказался от гонорара. Но все проблема в том, что в Латвии что-то с ним никак они, земляки, поладить не могут. Запрещают песни, все. Ну, я не знаю, как так можно. Хорошие песни запрещать. Поэтому это же гордость страны, которая сумел прославить, так сказать, как советскую музыку, так и музыку местного масштаба. Местные, так сказать, латышские исполнители тоже исполняли. И до сих пор, наверное, исполняют его песни какие-то вот определенные. Поэтому не знаю, как они не могут, так сказать, найти общий язык с Раймондом Палсом, его запрещать. Я не понимаю, честно говоря. Вот не пойму и никогда и не пойму. Вот так. Между тем, сейчас Леонтьев, Анжелику Варум я тоже сейчас как-то сюда приставлю, как, так сказать, адъютантом к Валерию Леонтьеву. А далее, естественно, музыка, которая здесь у нас в трек-листе, пару композиций. И, естественно, присылайте ваши заявки, приветы, пожелания по телефону 8-916-244-00-44.
1: Наверное, мы сошли с ума, я твой враг, ты мой враг,

0: реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-60.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Радио Комета.
2: Комета.
1: 92.6 FM.
3: Рабочий полдень продолжается, но мы уже близки к его завершению. Но я вот буквально заглянул сейчас еще раз в новости. Да, вот сегодня мы касались тем женщин, да, вот, ну а теперь про мужчин. Да, Бен Аффлек назвал настоящую причину развода Дженнифер Лопес. Но то, что, мол, типа славы Дженнифер Лопес его продавливала. Но я думаю, тут не совсем как бы так, вот по мне, да, вот кажется, да. Ну, у них был громкий роман в свое время, они были молодые, да, все вроде как свободные были, да. И каждый из них прожил какой-то этап жизни, период, да, у всех появились дети, семьи. И я думаю, что, наверное, как говорится, надо делать все вовремя, да, и, естественно, бывает.

0: Это исключение из правил, но здесь я думаю, что нет. Бен Аффлек, он сам такой человек. Я лично с ним не встречался, да, но судя по, вот, так сказать, новостям, да, его, так сказать, жизни, учитывая, что человек злоупотреблял, да, но у него была классная жена, киноактриса Дженнифер Гарнер, которая долго терпела, но в конце концов перетерпела все и, как говорится, его выгнала на какой-то момент, да, но, тем не менее, Дженнифер Лопес, так сказать, уловила момент, подобрала, так сказать, то, что потеряла в свое время, да, но не удержала, потому что, я говорю, человек прожил какую-то определенную жизнь, у него появилась семья, трое взрослых детей. Жена Дженнифер Гарнер, я думаю, неплохая вообще, она хорошая актриса, мне она тоже нравится, поэтому я думаю, что они как-то вот даже разные, Дженнифер Лопес, вот судя по всему, как пропишут про нее и про Дженнифер. Дженнифер Лопес, конечно, она такая тетка стальная, да, вот такая она, потому что она всегда пробивала себе дорогу сама. Дженнифер Гарнер, она вот, мне кажется, более мягкая, раз она все терпела, поэтому не, ну, так сказать, бывает. Поэтому здесь, я думаю, что Дженнифер, вернее, Бен Аффлек решил никого не обижать и просто все сгладил вот так вот, что, типа, слава и, в общем, как бы характер не сошлись. На самом деле все гораздо глубже, но проще. Композиция на эту тему, композиция называется «Оставь меня навсегда». В исполнении Свена Кауфмана завершит буквально этот блок, реклама, и мы ближимся к окончанию, так сказать, рабочего полдня на сегодня. 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень. Радио «Комета». Реклама.
2: Работа кипит, это... желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: 92,6 FM. Первые в Чехове.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.
1: Рабочий полдень. Рабочий полдень практически закончился, и у меня последняя заявка от Зульфи, которая попросила композицию «Зурбаган» в исполнении Владимира Преснякова. Поэтому я ставлю, как всегда, композицию «Зурбаган». Ну, естественно, мы, как говорится, работаем для всех наших клиентов, слушателей, поэтому давайте, пожалуй, «Зурбаганом» мы сегодня завершим. Я с вами прощаюсь всего лишь ненадолго, до 18.15. Все, все пока. «Зурбаган», Владимир Пресняков, будьте здоровы. Зульфия, распишитесь за вашу заявочку.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Министерство просвещения Российской Федерации исключило возможность изменения порядка изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» для одного класса. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Исключена позиция о возможности варьирования последовательности изучения тем в рамках программы по учебному предмету «История» в пределах одного класса, указано в документе. Для учащихся 5-9 классов российских школ будет обновлен стандарт обучения. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что ведомство уже приступила к этой работе и будут применяться федеральные государственные образовательные стандарты. Самый надежный способ не установить приложение «Двойник» – перейти в магазин приложений по ссылке с официального сайта банка, маркетплейса, оператора связи или другой компании, рассказала эксперт проекта «Моифинансы.рф». Перед загрузкой также следует проверить название разработчика, дату выхода и историю обновлений приложения. Насторожить должны недавняя публикация программы, ошибки в описании, нечеткая иконка и жалобы пользователей на самовольное подключение платных подписок или запрос избыточных разрешений. При этом большое количество положительных отзывов не гарантирует безопасность. Мошенники могут размещать однотипные заказные комментарии. Устанавливаемое приложение должно запрашивать только те разрешения, которые нужны ему для работы. Если калькулятор требует доступ к местоположению, контактам или звонкам, это повод отказаться от его использования, пояснила эксперт. И в завершении выпуска 27 и 28 августа на кинозаводе «Москино» состоится деловая программа Московской международной недели кино, которая уже начала

0: работу. Хедлайнеры в этом году – громкие имена, которые поразили публику не меньше, чем в прошлый раз. В этом году уже заявлены Кристофер Ламберт и Дольф Лундгрен – звезды мирового масштаба. Напомним, что Ламберт снимался у российских кинематографистов, в частности, в сериале про Мату Хари. Кроме того, среди звезд в этом году еще и индийский кинематографист – звезда Митхун Чакраборти. Среди российских знаменитостей в деловой программе примут участие Никита Калагривый, Дарья Мороз, Риналь Мухаметов и Леон Кемстач. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка. Да.
1: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
1: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
1: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
1: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: комета.
1: На дальней станции сойдутся права покоя.
0: Комета.
2: Сядут скорый поезд, сядут длинный поезд, ночью соловьиною.

0: городе и районе 15 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст, ограничение 16+.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в студии Дима Казанцев, который излучает позитив. Ну, по крайней мере, хочется в это верить. Всем легкого по возможности дня, пусть все сложится благополучно. О новостях и интересных вещах поговорим чуть позже. Без музыки тоже никого не оставлю.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды.

0: Автосервис@акб.ру. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, Заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. Opt-akb.ru.
1: Opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

прощаю долги, все на свете кляня, а потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попросишь меня,

0: А я кое-что любопытное нашел в сети. Согласно исследованию, большинство респондентов со всего мира называют физическое и психическое здоровье главными источниками счастья. Кроме того, людей делают счастливыми семья, отношения с партнером, дети и ощущение наполненности жизни смыслом.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: У одних завтрак или обед, у вторых кофе-брейк, у третьих чаепитие. Мне, например, очень нравились чаепития в школе, разного рода ярмарки и даже день знаний. Про перемены между уроками и каникулы я вообще...

0: Лето. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Чеховское радио. Радио «Комета».
1: Кое-что любопытное сейчас расскажу. Оказывается, после слез уровень кортизола, гормона стресса, снижается, а в ответ вырабатываются серотонин, окситоцин и эндорфины, которые уменьшают душевную боль. Слезы обычно продлевают жизнь прекрасной половине человечества. Есть мнение, что слезами горю не поможешь, а вот жизнь может и продлишь. В связи с этим эксперты делают такие выводы, что плакать не вредно, а наоборот, полезно.
2: You know, honey, I will always love you. And not even just tonight.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Больше, чем радио. Комета.
6: От знакомых мелодий к взаимоотношениям. Вечная человеческая любовь в среднем живет 3 года. А потом люди судачат о главных причинах разрыва отношений. Тут и несовместимость характера, это, вероятно, самая популярная причина расставания, и измены, отсутствие общих интересов и целей, различия в жизненных приоритетах, нерешенные конфликты и отсутствие эмоциональной близости. Шах и мат.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Желание отыграться после проигрыша, расходование запланированного бюджета на ставки, сокрытие игры от близких и оформление займов ради новых пари могут указывать на необходимость установить самозапрет на азартные игры, об этом пишет газета.ру. Механизм заработает с 1 сентября 2026 года. Заявление можно будет подать через госуслуги или МФЦ. Минимальный срок ограничения составит 12 месяцев. Отменить его раньше не получится. Главный плюс механизма заключается в создании внешнего барьера в момент утраты внутреннего самоконтроля. Для семьи это означает снижение хронического стресса, сохранение имущества и предотвращение задолженности по микрозаймам. Самозапрет распространится на легальные букмекерские конторы и тотализаторы, казино и залы игровых автоматов. Каждый второй опрошенный студент в России почти ничего не понимает в инвестициях, хотя хотел бы разобраться. Это следует из результатов опроса аналитического центра университета «Синергия». 8% сказали, что хорошо разбираются в акциях, облигациях и биржевых фондах. 21% респондентов в общих чертах знакомы с инвестиционными терминами, но не углубляются в тему. 29% вообще не интересуются этой сферой. Каждый 20-й опрошенный студент в России имеет брокерский счет и активно его использует. Еще 7% открыли счет, но почти не совершают сделок. Четверть опрошенных планирует завести брокерский счет в ближайшие годы, а 62% не рассматривают такую возможность в принципе. И в завершении выпуска. При выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. В первую очередь эксперт советует с осторожностью выбирать цветы с интенсивным ароматом, например, лилии. После линейки букеты обычно остаются в кабинете, поэтому сильный запах в закрытом помещении может доставить дискомфорт ученикам и учителю, особенно людям с повышенной чувствительностью к ароматам. Также стоит избегать сортов, которые пачкают одежду. Например, цветы, подкрашенные перед продажей в синий или золотой, могут оставить следы на белой рубашке школьника. Еще один критерий, который стоит учитывать – вес и объем композиции. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите – не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.

0: одного стресс – это начало рабочего дня, для другого – окончание трудовой смены. Как жители мегаполисов справляются с выгоранием на удаленной работе? 44% опрошенных признались, что сталкивались с ощущением выгорания. В эти моменты люди чувствовали опустошенность, отсутствие желания и сил работать. 23% респондентов никогда не сталкивались с выгоранием или легко с ним справлялись, а 33% полностью это отрицают. Среди лидирующих методов, позволяющих избежать выгорания, удаленщики назвали распорядок рабочего дня. Это 47%. Еще 43% опрошенных сил придает возможность выспаться, а регулярные перерывы помогают 40% респондентов. Ну а музыка скоро вернется. Остается дождаться.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Всем доброго вечера. Программа «Вечерняя Чехов» возвращается в эфир «Радио Комета». Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8 916 244 2044.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
1: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.
2: Я нашел свой

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Вечерний Чехов продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания по этому телефону. Мессенджер Макс, а также обычный СМС доступен вам для ваших заявок, привет, пожеланий. Можно позвонить в прямой эфир. Телефон прямо рядом со мной, лежит даже у меня в руке. Вот так вот. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, я хотел бы услышать ваш голос по телефону. Но между тем у меня есть сообщение о том, что актер и певец и композитор Палат Бюльбюляглы, вот этот азербайджанский артист, легенда советской эстрады, да, женился на 48-летней танцовщице. Она моложе его на 33 года. В общем, что могу сказать? Он бывший посол Азербайджана в России, ныне депутат парламента Азербайджана Меджлиса. Вот, в третий раз женат. И, в общем, жену зовут Этери. Она бывшая солистка государственного на ансамбле танца Азербайджана. Работает преподавателем на кафедре национального танца. В общем,

0: будущем Богемской хореографической академии. Вот, поэтому человек культурный, участвует в различных проектах, государственных мероприятиях. В общем, давно он его знает, и, в общем, решили они вот так вот, наконец-то, пожениться. Дело хорошее, на самом деле, да, вот. Палат Бюльбюль-Оглы положительный человек. Я думаю, что, в принципе, как я помню его с детского времени, да, фильм был такой «Не бойся, я с тобой», там снимался Лев Дуров, такой наш боевичок. Вот, и там Палат Бюльбюль-Оглы тоже играл. Поэтому, ну, приятно иногда увидеть его, так сказать, в том возрасте, в котором он, так как говорится, блистал еще в советское время. Поэтому, ну, счастья, здоровья и, дай бог, долгих лет жизни обоим. Обоим. Вот. А у нас Европа, композиция Final Countdown и далее реклама, после чего можно, соответственно, продолжать наш вечерний Чехов. Романтика сегодня будет, поэтому я вроде как сегодня проверился, поэтому ожидайте. Я тоже хотел бы Ивана увидеть и сделать ему сегодня небольшой финансовый сюрприз.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Комета. Радио Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8 968 809 59 68. 8 968 809 59 68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Первое чеховское радио. Радио Комета.

Вечерний Чехов плавно отбивает первый час. Меж тем Иван уже практически в студии. Вот здесь уже рядом со мной. Вот он поприветствует вас ближе к концу вечернего Чехова. А мы переходим в следующий час и встретимся после выпуска новостей. Райан Фэриш переносит нас со своей романтической композицией в полном цвете в следующий час. И я буду рад услышать ваши заявки по телефону 8 916 244 00 44.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: 1 сентября 2027 года в России можно будет получать квитанции за услуги ЖКХ через госуслуги. Они будут считаться полученными на следующий день после размещения на портале. Чтобы не быть привязанными к бумажной платежке и не получать потом пени за просрочку, был введен новый механизм, с помощью которого квитанция приходит прямо в личный кабинет на госуслугах. Квитанция будет загружаться из системы ГИС ЖКХ и имеет полную юридическую силу. Ее можно открыть с телефона в любой момент, изучить начисления и распечатать на бумаге. При этом бумажные квитанции за ЖКУ сохраняют свою силу и продолжат использоваться наравне с электронными. С 1 октября 2026 года

0: 2020 года в России изменится порядок проведения акций на маркетплейсах. Начиная с этой даты, товары продавцов нельзя будет включать в скидочные кампании за их счет без предварительного согласия. Об этом пишет газета «Известия». Эксперты подчеркивают, что маркетплейсы должны будут предупреждать селлеров о намерении снизить стоимость не менее чем за 5 рабочих дней. Согласно новым правилам закона о платформенной экономике, площадкам нужно будет получить согласие по форме, которая закреплена в договоре. Включать товар в акцию за счет продавца без его согласия с 1 октября нельзя. Площадка обязана предупредить о намерении снизить цену минимум за 5 рабочих дней и получить согласие по форме, закрепленной в договоре, говорят специалисты. И в завершении выпуска: при выборе букета на 1 сентября нужно учесть не только стоимость и внешний вид, но и практичность. В первую очередь эксперт советует с осторожностью выбирать цветы с интенсивным ароматом, например, лилии. После линейки букеты обычно остаются в кабинете, поэтому сильный запах в закрытом помещении может доставить дискомфорт ученикам и учителю, особенно людям с повышенной чувствительностью к ароматам. Также стоит избегать сортов, которые пачкают одежду. Например, цветы, подкрашенные перед продажей в синий или золотой, могут оставить следы на белой рубашке школьника. Еще один критерий, который стоит учитывать – вес и объем композиции. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Еще раз здравствуйте. Я вернулся в эфир. Снова во втором часе. Иван уже со мной, как я сказал, уже в студии сидит. То он подойдет к микрофону чуть попозже. Сейчас он немножко подготовится. Вот. Мы с ним тут обсуждаем звезд. Ну, в общем, что могу сказать? Возьмемся мы сегодня. Я сегодня звезд чехвостью. Чехвостью звезд по страшной и со страшной силой. В общем, это, так сказать, немножко привожу их в чувство, так сказать, в рамки вообще международных стандартов, чтобы все было как надо, и чтобы наши звезды не только здесь светили, а светили в Исландии, в Аргентине, на Тайване, в Индии, где-нибудь в Африке, чтобы знали их по всему миру. Они так вот сидели, они местечково там, да, вот только типа того, и деньги считали, рубли. Так, чтобы они считали и доллары тоже, и евро, и разную валюту. Как бы я не то, что как бы их ругаю вот так вот, я просто призываю их толкать наше искусство в массы, в мировые, чтобы все знали, чтобы только увидели, например, вот Валерия Леонтьева, и прям бежали к нему в аэропорту где-нибудь, в Милане, в Париже, вот не то, что чтобы он в очереди стоял, как все, и вот не, особо никто его не знает, только наши. Только наши и все. Чтобы бежали все, итальянцы, французы, немцы, увидели, все, Валерка, Валерка, дай автограф, все такое, в общем, да. В общем, как-то вот так, я сегодня чисто эмоционально, да, вот. Просто Иван сегодня меня немного разогрел вот тут, но он скажет свое мнение в своей программе. Мое мнение, оно однозначно. Все должны работать, так сказать, до упора. До упора не только деньги считать, но и пропагандировать искусство нашей страны вообще по всему миру. Чтобы нашу страну прям вот все, как говорится, все хотели приехать. Не то, что вот Кэнни Уэст приехал, и все побежали. Чтобы там Валерий Леонтьев приехал куда-нибудь в Париж, и все бежали, все туда, со всей Европы и со всего мира. Вот. Так вот, пишут, значит, директор Валерий Леонтьев рассказал, что вернется ли гастролем артист. Сказали, что, мол, типа нет. Он, типа, отдыхает, занимается спортом, живет он, ну, естественно, за границей, наверное, у него там дом где-нибудь на море. Вот. На заслуженном отдыхе занимается, читает спортом и замечательно себя

Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Песня Guns N' Roses Paradise City – одна из самых хитовых композиций группы. Появившись на заре творчества коллектива, этот трек стал первой композицией, над созданием которой трудились сразу все участники первоначального состава банды. Впервые поклонники хард-рока, хэви-металла услышали Paradise City в 87 году. Трек вышел в составе дебютного альбома Guns N' Roses и сразу занял лидирующую позицию в чарте Billboard. История песни, по словам участников группы, началась с первых репетиций. Ее рабочая версия появилась во время поездки коллектива в Лос-Анджелес после дебютных выступлений в Сиэтле. Идея композиции принадлежит ведущему гитаристу группы Солу Хадсону, более известному под псевдонимом Slash. Основной мотив пришел ему в голову то ли под действием алкоголя, то ли под наркоугаром, не исключено, что и под тем и другим одновременно. Остальные музыканты тут же ринулись подыгрывать Слэшу, а лидер коллектива Axl Rose стал горланить основные строки «Забери меня в райский город». Песня рассказывает о тяжелом и стремительном темпе жизни в мегаполисе, и его прообразом стал Лос-Анджелес. А вот под райским городом с зеленой травой подразумевается Блумингтон, штат Индиана. В нем Axl часто бывал в детстве вместе с семьей. Текст Paradise City Guns N' Roses мог звучать немного иначе, если бы у музыкантов не включился режим самоцензуры. Изначально Slash настаивал, чтобы главной фразой в куплете была «Забери меня в райский город, где толстые девушки, извините, с большими титьками». Но остальные участники группы посчитали, что с этими строками их не пустят в эфир радиостанций, и заменили предложенный Axl-ом вариант. Не обошлось, конечно, и без упреков в сторону Guns N' Roses в плагиате. Претензии выдвинули финны Hanoi Rocks, играющие глэм-метал и хард-рок. Знатоки утверждали, что мелодия райского города составлена из нескольких рифов, звучавших в треках Hanoi Rocks. В качестве примера указывался припев хита Guns N' Roses, якобы он замедленный вариант основного мотива песни Lost in the City. Доказать плагиат не удалось, но Paradise City в любом случае является одним из самых ярких образцов классического хардового творчества Guns N' Roses.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета. Комета. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Рекламная кампания чемпионата мира по футболу 2002 года запомнилась серией бесподобных роликов компании Nike, в которых звезды мирового футбола демонстрировали чудеса техники в трюме заброшенного танкера. Все это происходило под зажигательную мелодию ремикса диджея Junkie XL на композицию A Little Less Conversation, исполненную Элвисом Пресли. A Little Less Conversation появилась на свет еще в 1968 году. Мак Дэвис и Билли Стрэндж написали ее для комедии Live a Little, Love a Little, главную роль в которой сыграл Элвис. Фильм не впечатлил ни критиков, ни зрителей, а кассовые сборы оказались настолько слабыми, что во многих странах, включая Великобританию, его даже не стали выпускать на экраны кинотеатров. История песни Little Less Conversation оказалась более удачной. Она вышла синглом с Almost in Love на стороне Би и в Соединенных Штатах была достаточно популярной. Но настоящим хитом композиция стала в начале 2000-х, когда по просьбе компании Nike ее ремикс создал Том Холкенборг, и более известный как Junkie XL. Новая композиция получила название Elvis VCJXL Little Less Conversation. Она стала главной песней чемпионата мира по футболу 2002 года и возглавила хит-парады во многих странах, включая Великобританию, Австралию и Японию. Считается, что A Little Less Conversation открыла творчество Элвиса Пресли молодому поколению. Кстати, Том Холкенборг стал первым музыкантом, которому Элвис Пресли Эстейт официально разрешила сделать ремикс на песню Пресли. Оригинальная версия A Little Less Conversation звучит в фильме «11 друзей Оушена». Ремикс встречается в огромном количестве художественных и мультипликационных фильмов и телевизионных передач. В 2012 году A Little Less Conversation использовалась в рекламе BMW.

0: Комета. Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст сбоя ограничения 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: комета.
1: Уходи, если сможешь, стань опять.
2: В Чехове полночь.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. «Комета».

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

черная, да, сестра моя, свеча черная.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.